кому, ой, а я сам у другом станю. Майко моя, моя, я сам другом. Ой, ой, а липа бьондо моя. Майко.